Авторадио. Мухтос. Мусмет. Музраут. Сиамов любит гасовлевых зазай.

0: Авторадио. Мухтос. Мусмет. Музраут. Сиамогнемит гасавле уцазе.
1: Maximum.